0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikile masaagut.
2: Атаасин гоннарми юулипсууитсуувиани тииими мерсоо уллааккут путсерлүни уллорнераани лоқулисимассаллүни уллуккут арфинимарлүнник уннуамилу арфинилинник киассангатиннеқарпоо анораакуясик сикунтимут митеримарлутугаанут суккассусеқартассаақ.
1: Вэр усекн фонук.
2: Мандаг ден 27 юли ифюлье ДМИ. Tåget om formiddagen, skyet på eftermiddagen. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнарит тамаккерлугу. Макку алуппериарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nenok Media med iPhone et nyt dat bygget ud. Besandret død, i dag sort det ud. Akid er suge sin navutid. Affa, akid er jeg slu. Sid når ud du, akid er tækken nyt. Tapotter i ud slu, akid er sort sin navut. Kama til nip inga zuni. Immikud, akid er en atrang i tumik. Nekar ud til ud, Nenok Media er nekhet gjelig med, der kunne rast sin navut. Dagus.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Aarutin.
1: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkualuuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Илисимавиу нанок медиаккут интернетсеқарлутиллу канаалеқарувит сипаарусарнеқассасутит укиумат 1500 крони синнилаарлугу сипаарутаассаақ апеққутаангилар тв канаалит қаноқ амерлатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккассусаа сорлер тоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанок медиа аттавигиу 2011 мут сианерлутит ималуни нанок медиа наггат киялликкут паасисақарнарувит
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutit.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaanaq iraasoqtangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Илисимавиу нанор медиаккут интернетсеқарлутиллу канаалеқарут сипаарусарнеқассасутит укиумат 1500 крони синнилаарлугу сипаарутаассаақ апеққутаангилар тв канаалит қаноқ амерлатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккасусаа сорлер тоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанор медиа аттавигиу 2019 мут сианерлутит ималуни нанор медиа наггат киялликкут паасисақарнеруит
0: Nanoq FM.
3: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалууппериарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару таасаарчу